0: знає, наші шпалеві нога нада, а ні хат гармиш кончить, на оглібаню поставить, ті запис на шопарвайша, літава варіша вокко, стари наші народи, коміка пік,
1: мужа, мужа,
0: мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа